0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».
2: Дай сигарету, я ее докурю. Даю

Раз уж решилась, давай мочи льдами. Сердце покрылось льдами. Лед уже между нами. Скоро закончатся танцы над бездной. Таю, больше не палит, таю.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

Очнулась не потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks, 6 no rīta.
2: Dobrē utra, v studiji Алиса Плюс, Юрис Саукаанс и новости на этот час. В случае воздушной тревоги в дальнейшем будут использоваться двухступенчатые оповещения. На государственном портале latvia.gov.lv произойдут масштабные обновления. Ремонтные работы ведутся на 42 участках государственных дорог. Lux-Express возобновляет ежедневные рейсы по маршруту Daugavpils-Riga. Далее подробнее об этих новостях. Впредь национальные вооруженные силы будут использовать двухступенчатые оповещения сотовой связи для информирования общественности о возможной воздушной угрозе или о немедленных действиях, которые необходимо предпринять. Желтое предупреждение – информационное сообщение, не требующее немедленных действий со стороны населения, но призывающее быть информированным о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Оранжевое предупреждение – сообщение о выявленной угрозе в воздушном пространстве страны, которое предусматривает немедленные действия населения в соответствии с предоставленными инструкциями. Чтобы знать, как действовать в случае воздушной угрозы и подготовиться к ней, жителям необходимо ознакомиться с советами по безопасности на интернет-сайтах sarks.lv и 112.lv. На государственном портале latvia.gov.lv произойдут обновления, которые, как планируется, должны сделать использование электронных услуг более простым, быстрым и удобным. Пользователям обещают понятную навигацию, улучшенный интерфейс и адаптацию как для компьютеров, так и для мобильных устройств. Особое внимание уделили доступности. Портал адаптирует для людей с нарушениями зрения, слуха, двигательными и когнитивными особенностями. Сообщается, что серьезные изменения коснутся и поиска. На портале появится семантический поиск с использованием искусственного интеллекта. Система сможет понимать не только точные слова, но и смысл запросов пользователей на латышском и на английском языках. На 42 участках государственных дорог в настоящее время ведутся ремонтные работы и действуют ограничения движения, сообщает Латвия Свалсцели. В частности, на основных дорогах страны наибольшие ограничения движения действуют на Даугавпилской трассе, где на участке от Госпори до Нидзгалы есть два светофора и расчетное время проезда составляет 40 минут. И от Калнищи до Любесте следует прибавить дополнительных 20 минут в пути. На Даугавпилской объездной дороге и на участке до Свенты также есть два светофора и время проезда составляет 30 минут. Что касается региональных дорог, наибольшие ограничения действуют на трассе Гулбене-Балви, где движение регулируется светофорами или регулировщиками на 6 участках от Литтене до Балви. Расчетное время в пути составляет 45 минут. Напомним, планируя поездки, ознакомьтесь с картой ремонтных работ на сайте latvijasvalstsceļi, где отмечены все актуальные ограничения. В связи с ростом пассажирского спроса крупнейший в Балтийском регионе автобусный перевозчик Lux-Express с конца мая возобновит ежедневные рейсы в Даугавпилс. На маршруте Рига-Даугавпилс автобусы будут курсировать два раза в день ежедневно. Из Даугавпилса в Ригу Lux-Express будет предлагать рейсы в 9 часов 15 минут и в 15:35, а в обратном направлении в 9:30 и в 13:40. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба радио «Алиса Плюс».

О погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 25 мая. Сегодня ожидается солнечное утро, а затем переменное количество облаков в небе. Температура воздуха от плюс 12 градусов, которые были ранним утром, поднимется до плюс 21 градуса. Ветер в основном западный, к вечеру северо-западный. В порывах не будет превышать 11 метров в секунду.

ближайшем выпуске новостей. В случае воздушной тревоги в дальнейшем будут использоваться двухступенчатые оповещения. На государственном портале latvia.gov.lv произойдут масштабные обновления. Ремонтные работы ведутся на 42 участках государственных дорог. Lux-Express возобновляет ежедневные рейсы по маршруту Daugavpils-Riga. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: 101.6 FM. Радио Алиса Плюс.

мы кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все, дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: pareizs laiks, 7 no rīta.
1: Dobrē utra, v studiji Алиса Плюс, Юрис Саукаанс и новости на этот час. В случае воздушной тревоги в дальнейшем будут использоваться двухступенчатые оповещения. На государственном портале latvia.gov.lv произойдут масштабные обновления. Ремонтные работы ведутся на 42 участках государственных дорог. Lux-Express возобновляет ежедневные рейсы по маршруту Даугавпилс-Рига. Далее подробнее об этих новостях. Впредь национальные вооруженные силы будут использовать двухступенчатые оповещения сотовой связи для информирования общественности о возможной воздушной угрозе или о немедленных действиях, которые необходимо предпринять. Желтое предупреждение – информационное сообщение, не требующее немедленных действий со стороны населения, но призывающее быть информированным о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Оранжевое предупреждение – сообщение о выявленной угрозе в воздушном пространстве страны, которое предусматривает немедленные действия населения в соответствии с предоставленными инструкциями. Чтобы знать, как действовать в случае воздушной угрозы и подготовиться к ней, жителям необходимо ознакомиться с советами по безопасности на интернет-сайтах sarks.lv и 112.lv. На государственном портале latvia.gov.lv произойдут обновления, которые, как планируется, должны сделать использование электронных услуг более простым, быстрым и удобным. Пользователям обещают понятную навигацию, улучшенный интерфейс и адаптацию как для компьютеров, так и для мобильных устройств. Особое внимание уделили доступности. Портал адаптирует для людей с нарушениями зрения, слуха, двигательными и когнитивными особенностями. Сообщается, что серьезные изменения коснутся и поиска. На портале появится семантический поиск с использованием искусственного интеллекта. Система сможет понимать не только точные слова, но и смысл запросов пользователей на латышском и на английском языках. На 42 участках государственных дорог в настоящее время ведутся ремонтные работы и действуют ограничения движения, сообщает Latvijas Valsts Ceļi. В частности, на основных дорогах страны наибольшие ограничения движения действуют на Даугавпилсской трассе, где на участке от Госпори до Нидзгалы есть 2 светофора и расчетное время проезда составляет 40 минут. И от Калнищи до Любесте следует прибавить дополнительных 20 минут в пути. На Даугавпилсской объездной дороге и на участке до Свенты также есть 2 светофора и время проезда составляет 30 минут. Что касается региональных дорог, наибольшие ограничения действуют на трассе Гулбене-Балви, где движение регулируется светофорами или регулировщиками на 6 участках от Литтене до Балви. Расчетное время в пути составляет 45 минут. Напомним, планируя поездки, ознакомьтесь с картой ремонтных работ на сайте Latvijas Valsts Ceļi, где отмечены все актуальные ограничения. В связи с ростом пассажирского спроса крупнейший в Балтийском регионе автобусный перевозчик Lux-Express с конца мая возобновит ежедневные рейсы в Даугавпилс. На маршруте Рига-Даугавпилс автобусы будут курсировать 2 раза в день ежедневно. Из Даугавпилса в Ригу Lux-Express будет предлагать рейсы в 9 часов 15 минут и в 15:35, а в обратном направлении в 9:30 и в 13:40. С новостями в студии был Юрий Саукаанс, информационная служба радио «Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 25 мая. Сегодня ожидается солнечное утро, а затем переменное количество облаков в небе. Температура воздуха от плюс 12 градусов, которые были ранним утром, поднимется до плюс 21 градуса. Ветер в основном западный, к вечеру северо-западный. В порывах не будет превышать 11 метров в секунду.

Что-то мнется во мне, кается до сумбурного в окаянстве. Кто-то дышит во мне, мается в постоянном непостоянстве.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
0: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж – удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
6: Новый сезон, новый уют. В Ind Home новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус – весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Ind Home в Instagram и Facebook или звоните 654-22-110.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Канада вложит 64 миллиона евро в военную инфраструктуру Латвии. Торговцы обязались обеспечить снижение ставки НДС в магазинах. Дума Резекне приняла решение об избрании второго вице-мэра. Латвийский фильм о баскетбольной легенде Ульяне Семеновой в Каннах получил продолжительные аплодисменты. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: с добрым утром.
1: Stanislava Broka Daugavpils mūzikas vidusskola aicina lielos un mazos mūzikas mīļotājus mācīties spēlēt dažādus instrumentus un dziedāt kopā ar mums. Informācija pa telefonu 654-07900 vai mājaslapā www.sbdmv.lv.
2: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
3: Но у тебя уже есть кредиты?
2: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немею палыдзе без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.

0: евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
4: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
5: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. Канада вложит 64 миллиона евро в военную инфраструктуру Латвии. Торговцы обязались обеспечить снижение ставки НДС в магазинах. Дума Резекне приняла решение об избрании второго вице-мэра. Латвийский фильм о баскетбольной легенде Ульяне Семеновой в Каннах получил продолжительные аплодисменты. Далее подробнее об этих новостях. Канада инвестирует 64 миллиона евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Большая часть инвестиций, 33 миллиона евро, будет направлена на строительство вертолетной площадки и развитие аэродромной инфраструктуры на военной базе Лилвоарде. На базе появятся ангары, технические помещения и офисы для тактического авиационного подразделения Канады. Еще 30 миллионов евро будут вложены в строительство 2 жилых зданий в Лилвоарде для размещения военнослужащих канадских вооруженных сил. Параллельно начнется строительство 3-го жилого корпуса в Риге. Стоит отметить, что Канада уже вложила и обязалась вложить более 315 миллионов евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии, в том числе на базах Адажи, Цери и Лилвоарде. В пятницу в Министерстве экономики было подписано соглашение с торговцами пищевыми продуктами и представителями розничной торговли, цель которого – в полном объеме обеспечить снижение ставки налога на добавленную стоимость с 21% до 12% на определенные основные продукты питания в магазинах с 1 июля этого года. Подписавшие меморандум стороны договорились расширить предложение корзины продуктов по низкой цене, дополнив ассортимент в 10 категориях товаров, а также обязались рассмотреть возможность проведения национальной кампании по расширению ассортимента местной продукции. В пятницу 22 мая вторым вице-мэром Резекне была избрана Карина Барткевича, которая была единственным кандидатом на эту должность. На голосовании Барткевича получила поддержку всех 11 присутствовавших депутатов. Мэр Резекне Янис Тутинс объяснил данное решение сложившейся ситуацией, связанной с безопасностью, добавив, что для более эффективного управления кризисами необходимо усилить команду руководства. В минувший четверг на Каннском кинофестивале состоялась премьера художественного фильма «Уля» латвийского режиссера Вестура Кайришса. Главную роль в картине исполнил 28-летний латвийский актер Карлис Арнольд Авоц, он же автор идеи фильма. В дни кинофестиваля Карлис стал одним из наиболее востребованных молодых актеров для интервью. После премьеры фильм получил теплый прием публики, а длительные аплодисменты в зале стали одним из главных эмоциональных моментов показа. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

0: о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 25 мая. Сегодня ожидается солнечное утро, а затем переменное количество облаков в небе. Температура воздуха от плюс 12 градусов, которые были ранним утром, поднимется до плюс 21 градуса. Ветер в основном западный, к вечеру северо-западный. В порывах не будет превышать 11 метров в секунду.
1: Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
2: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
3: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
4: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
3: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29-50-40-89.
4: 29-50-40-89.
2: Šodien Radio Alise Plus ēterā pulksten 18:00 klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
5: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше. Алиса плюс.

ближайшем выпуске новостей. В случае воздушной тревоги в дальнейшем будут использоваться двухступенчатые оповещения. На государственном портале latvia.gov.lv произойдут масштабные обновления. Ремонтные работы ведутся на 42 участках государственных дорог. Lux-Express возобновляет ежедневные рейсы по маршруту Daugavpils-Riga. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
3: Реклама саймнецкас дарбības вецējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma un LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
6: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
7: Алиса Плюс.

Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс». Потеряли?

0: точное время 9 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Сауканс и новости на этот час. В случае воздушной тревоги в дальнейшем будут использоваться двухступенчатые оповещения. На государственном портале latvia.gov.lv произойдут масштабные обновления. Ремонтные работы ведутся на 42 участках государственных дорог. Lux-Express возобновляет ежедневные рейсы по маршруту Даугавпилс-Рига. Далее подробнее об этих новостях. Впредь национальные вооруженные силы будут использовать двухступенчатые оповещения сотовой связи для информирования общественности о возможной воздушной угрозе или о немедленных действиях, которые необходимо предпринять. Желтое предупреждение – информационное сообщение, не требующее немедленных действий со стороны населения, но призывающее быть информированным о возможной угрозе в воздушном пространстве Латвии. Оранжевое предупреждение – сообщение о выявленной угрозе в воздушном пространстве страны, которое предусматривает немедленные действия населения в соответствии с предоставленными инструкциями. Чтобы знать, как действовать в случае воздушной угрозы и подготовиться к ней, жителям необходимо ознакомиться с советами по безопасности на интернет-сайтах sarks.lv и 112.lv. На государственном портале latvia.gov.lv произойдут обновления, которые, как планируется, должны сделать использование электронных услуг более простым, быстрым и удобным. Пользователям обещают понятную навигацию, улучшенный интерфейс и адаптацию как для компьютеров, так и для мобильных устройств. Особое внимание уделили доступности. Портал адаптирует для людей с нарушениями зрения, слуха, двигательными и когнитивными особенностями. Сообщается, что серьезные изменения коснутся и поиска. На портале появится семантический поиск с использованием искусственного интеллекта. Система сможет понимать не только точные слова, но и смысл запросов пользователей на латышском и на английском языках. На 42 участках государственных дорог в настоящее время ведутся ремонтные работы и действуют ограничения движения, сообщает Latvijas Valsts Ceļi. В частности, на основных дорогах страны наибольшие ограничения движения действуют на Даугавпилсской трассе, где на участке от Госпоры до Нидзгалы есть два светофора и расчетное время проезда составляет 40 минут. И от Калнищи до Любесты следует прибавить дополнительных 20 минут в пути. На Даугавпилсской объездной дороге и на участке до Свенты также есть два светофора и время проезда составляет 30 минут. Что касается региональных дорог, наибольшие ограничения действуют на трассе Гулбене-Балви, где движение регулируется светофорами или регулировщиками на 6 участках от Литтене до Балви. Расчетное время в пути составляет 45 минут. Напомним, планируя поездки, ознакомьтесь с картой ремонтных работ на сайте Latvijas Valsts Ceļi, где отмечены все актуальные ограничения. В связи с ростом пассажирского спроса крупнейший в Балтийском регионе автобусный перевозчик Lux-Express с конца мая возобновит ежедневные рейсы в Даугавпилс. На маршруте Рига-Даугавпилс автобусы будут курсировать два раза в день ежедневно. Из Даугавпилса в Ригу Lux-Express будет предлагать рейсы в 9 часов 15 минут и в 15:35, а в обратном направлении в 9:30 и в 13:40. С новостями в студии был Юрий Сауканс, информационная служба радио «Алиса Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 25 мая. Сегодня ожидается солнечное утро, а затем переменное количество облаков в небе. Температура воздуха от плюс 12 градусов, которые были ранним утром, поднимется до плюс 21 градуса. Ветер в основном западный, к вечеру северо-западный. В порывах не будет превышать 11 метров в секунду.

0: Вставай!
1: Слушай, что я тебе скажу. Освободи двор, тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на Толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов!
0: Металлолом в Толмец, вставай!
2: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
3: Реклама для предпринимателей.
4: Почему такая грустная?
5: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
6: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП замаку проценту гарантии.
5: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизией программа. Их сайт ЛКПП.ЛВ.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Кафе «Пьеца» в Даугавпилсе на улице Саулас 12 предлагает то, что мастерски умеет благодаря многолетнему опыту – обслуживание банкетов. Вы можете отметить любое праздничное событие в зале кафе или заказать разнообразные закуски, тем самым избавив себя от хлопот по их приготовлению. Кафе «Пьеца» учитывает все пожелания и индивидуально подходит к каждому праздничному событию. Обсудить все подробности можно по телефону 27 07 08 42 или на месте в кафе «Пьеца» на Саулас 12.
8: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
9: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Айнерс Шлессерс предложил создать Министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
4: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

ближайшем выпуске новостей. Канада вложит 64 миллиона евро в военную инфраструктуру Латвии. Торговцы обязались обеспечить снижение ставки НДС в магазинах. Дума Резекне приняла решение об избрании второго вице-мэра. Латвийский фильм о баскетбольной легенде Ульяне Семеновой в Каннах получил продолжительные аплодисменты. Полный выпуск новостей слушайте через полчаса.

Присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Металл не мусор, это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
3: 22 30 72 16.
4: Mēs bieži domājam par nākotni kā kaut ko tālu, bet patiesībā tā sākas ar šodienas rēķiniem. Ja mēs turpinam maksāt par importētu enerģiju, mēs turpinam maksāt vairāk arī par 5 un 10 gadiem. Bet ja mēs sākam ražot paši, mēs pakāpeniski samazinām savas izmaksas. Mazāk atkarības, vairāk stabilitātes, vairāk kontroles par to, cik maksājam. Nākotne nav tikai par vidi. Tā ir par to, cik mēs maksāsim rīt. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
5: Как же хорошо, когда все хорошо.
6: Алиса плюс.

0: 101 и 6 FM. Радио Алиса Плюс.
1: Скоро-скоро на лугах

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 10 часов утра.
1: Доброе утро. В студии Алиса Плюс, Юрий Саукаунс и новости на этот час. Канада вложит 64 миллиона евро в военную инфраструктуру Латвии. Торговцы обязались обеспечить снижение ставки НДС в магазинах. Дума Резекне приняла решение об избрании второго вице-мэра. Латвийский фильм о баскетбольной легенде Ульяне Семеновой в Каннах получил продолжительные аплодисменты. Далее подробнее об этих новостях. Канада инвестирует 64 миллиона евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Большая часть инвестиций, 33 миллиона евро, будет направлена на строительство вертолетной площадки и развитие аэродромной инфраструктуры на военной базе Лилвоарде. На базе появятся ангары, технические помещения и офисы для тактического авиационного подразделения Канады. Еще 30 миллионов евро будут вложены в строительство двух жилых зданий в Лилвоарде для размещения военнослужащих канадских вооруженных сил. Параллельно начнется строительство третьего жилого корпуса в Риге. Стоит отметить, что Канада уже вложила и обязалась вложить более 315 миллионов евро в развитие военной инфраструктуры в Латвии, в том числе на базах Адажи, Цери и Лилвоарде. В пятницу в Министерстве экономики было подписано соглашение с торговцами пищевыми продуктами и представителями розничной торговли, цель которого в полном объеме обеспечить снижение ставки налога на добавленную стоимость с 21% до 12% на определенные основные продукты питания в магазинах с 1 июля этого года. Подписавшие меморандум стороны договорились расширить предложение корзины продуктов по низкой цене, дополнив ассортимент в 10 категориях товаров, а также обязались рассмотреть возможность проведения национальной кампании по расширению ассортимента местной продукции. В пятницу 22 мая вторым вице-мэром Резекне была избрана Карина Барткевича, которая была единственным кандидатом на эту должность. На голосовании Барткевича получила поддержку всех 11 присутствовавших депутатов. Мэр Резекне Янис Тутинс объяснил данное решение сложившейся ситуацией, связанной с безопасностью, добавив, что для более эффективного управления кризисами необходимо усилить команду руководства. В минувший четверг на Каннском кинофестивале состоялась премьера художественного фильма «Уля» латвийского режиссера Вестура Кайришса. Главную роль в картине исполнил 28-летний латвийский актер Карлис Арнольд Авоц, он же автор идеи фильма. В дни кинофестиваля Карлис стал одним из наиболее востребованных молодых актеров для интервью. После премьеры фильм получил теплый прием публики, а длительные аплодисменты в зале стали одним из главных эмоциональных моментов показа. С новостями в студии был Юрий Саукаунс, информационная служба «Радио Алисе Плюс».

о погоде в Даугавпилсе и окрестностях на понедельник, 25 мая. Сегодня ожидается солнечное утро, а затем переменное количество облаков в небе. Температура воздуха от плюс 12 градусов, которые были ранним утром, поднимется до плюс 21 градуса. Ветер в основном западный, к вечеру северо-западный. В порывах не будет превышать 11 метров в секунду.

0: страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супервыгодное предложение. До 29 мая латунь 7 евро за килограмм. ВТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
1: Индхоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Индхоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
2: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
3: 2-400-881.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Виллис Криштопанс, депутат Европейского парламента, патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и 15.30. Большой Виллис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

0: по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01, 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matik.lv.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Aktīva sabiedrība, Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma, godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem, kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
4: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойские порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
5: Все лучше, чем кажется. Оставайтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: плюс. 101.6 FM.
1: Алиса плюс.

0: Длительная реклама. Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Лишь 11 из 27 стран-членов ЕС полностью готовы подключиться к новой базе биометрических данных 12 июня, когда должен вступить в силу пакт о миграции. 9 стран вообще не приступили к тестированию. Только 5 стран приняли необходимые национальные законы. Это не технические сбои. Это политическая реальность, которую Брюссель годами отказывался признавать. Комиссия теперь угрожает процедурами о нарушении против тех стран, которые не готовы. Это классический брюссельский сценарий. Принимает сложное регулирование, устанавливает нереальные сроки, а затем наказывает государства-члены за то, что они не выполняют бюрократические требования. Мы, патриоты Европы, предупреждали, решение миграционного кризиса не в увеличении брюссельской бюрократии, а в эффективных границах, быстром возвращении и праве государств самостоятельно принимать решения. Европа должна защищать границы, а не создавать бюрократические конструкции.
0: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Длительная реклама.

Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс». Слушайте сегодня в 11 и 15 часов.

0: всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека. Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Найден небольшой ключ от автомобиля BMW. В настоящее время ключ находится в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Контактный номер телефона 654-22-322. Утеряны документы на имя Владимир Леонов. Контактный номер телефона 26-512-510. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, поделиться информацией можно на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Сегодня мошенники все чаще маскируются под государственные учреждения, банки и даже знакомые интернет-сервисы. И иногда одно неосторожное нажатие на ссылку может стоить человеку доступа к банковскому счету. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы будут от специалистов по кибербезопасности о том, как не попасться на новые схемы мошенников. Злоумышленники стали активно рассылать поддельные СМС и электронные письма якобы от имени ЦСДД. В сообщениях говорится о штрафах, нарушениях или необходимости срочной оплаты, а внутри – ссылка на фальшивый сайт. И вот здесь важно помнить, что ЦСДД не рассылает СМС со ссылками на оплату. Настоящий адрес системы только www.csdd.lv. Любые похожие адреса с лишними буквами, цифрами или окончаниями – это мошенники. Перед вводом данных всегда стоит внимательно проверять адрес сайта. И никогда не вводить данные интернет-банка после перехода по ссылке из СМС или письма. Эксперты также напоминают, Smart ID, кодовый калькулятор и Epochs – это такая же личная подпись, как подпись на бумажном документе. Передавать коды другим людям нельзя ни при каких обстоятельствах. Особенно осторожными стоит быть с просьбами срочно подтвердить личность, предложениями вернуть деньги или налог, звонками якобы от банковских работников и сообщениями, где вас торопят принять решение прямо сейчас. И еще один важный момент. Чем больше информации о себе человек публикует в социальных сетях, тем легче мошенникам придумать убедительную историю именно под него. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть ваши данные, деньги и нервы будут под надежной защитой.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

наши службы, как будто на свете одни. Здоровья.

Алиса Плюс. 101.6 FM. Алиса Плюс.

101.6 FM. Алиса Плюс.

присоединяйтесь сегодня с 12 до 15 часов к программе поздравлений на волне «Радио Алиса Плюс». Звоните, поздравляйте, передавайте приветы, заказывайте песни и делитесь хорошим настроением с десятками тысяч слушателей. Номер прямого эфира 654-25-00. Для текстовых сообщений СМС, Вайбер или Ватсап 20-20-10-16. Заявки принимаются и на нашем сайте alisaplus.lv. И помните, что сервис поздравлений работает для вас абсолютно бесплатно.

0: Программа поздравлений.
1: Добрый день, замечательные слушатели радио «Алиса Плюс». На календаре понедельник, 25 мая, последняя майская неделя, последняя весенняя неделя началась. Мы на пороге лета вместе с вами. Ну а в ближайших планах мы на старте программы поздравлений, конечно же. Самое время ее начать и предоставить вам очередную возможность, которой вы, не сомневаюсь, воспользуетесь. Передать привет, поздравить, конечно же, обязательно для того и собираемся в привычное время по будням на волне 101.6 FM. Передать привет, что-то послушать. Телефон в студии работает, проверен мною только что, 654-2530. Набирайте знакомый номер или присылайте сообщение, используя второй наш номер для контакта 2020-1016.

0: В эфире программа поздравлений.
1: А начнем мы сейчас узнаем, кто же сегодня проснулся в праздничном настроении, стал на год либо счастливее, либо мудрее, а может быть все вместе. Надежда Дегтярева сегодня принимает поздравления с днем рождения. Надежда, у меня для вас пожелание от вашего сына Валерия. Мамочка родная, с днем рождения. Желаю тебе самого искреннего счастья, которое ты дарила мне все эти годы. Пусть жизнь твоя будет наполнена гармонией и только добрыми новостями. Сохраняй оптимизм, находи время для себя и всегда чувствуй, как сильно мы тебя любим. Будь самой счастливой и непременно здоровой.

0: Tas cenas veikalo stop tikai 3 dienas. No 25. Līdz 27. maijam ar mana topkārte. Dezodorants Old Spice divi veidi, 2,85 €. Saldējums Druva divi veidi, 70 g, 49 centi. Un čipsi Lay's trīs veidi, 200 g, 1,69 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
1: Top, top, top!
2: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на тены и сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни. В эфире программа поздравлений.
5: Есть уже и первая музыкальная просьба. Пришла заранее в ожидании программы поздравлений. Алина прислала. Вижу, Алиночка, вашу просьбу послушать песню «Давай не ждать». Мари Краймбрери уже спускаю в эфир. Хорошего дня вам. Хорошего старта недели.

0: Программа поздравлений.
1: Хорошего настроения всем слушателям радио «Алиса Плюс». Пришло сообщение такого содержания. И солнечной последней недели весны. Поставьте, пожалуйста, песню «Два билета в лето». То есть провожаем весну и отправляемся с билетами в лето. Дальше в продолжении этого сообщения. Кажется, когда-то эту песню пели премьер-министр группы. А вам не кажется, они ее пели и поют. И вот уже она начинает звучать в эфире для вас. Хорошего дня, хорошей недели.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Акционерное общество «Латвия с кредитной политикой» программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, займы на ремонт помещений, приобретение транспортных средств и на другие цели. Внимание! Наше предложение превзойдет любое другое. Ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантия. Номер патента М78207. Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП.ЛВ. ЛКПП.ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Готовьтесь к теплым дням вместе с Индхоум. Оконные роллы для уюта и стильного интерьера. Москитные сетки, надежная защита от насекомых. А главное, весенние скидки от 10 до 20%. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Индхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
6: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.
7: Программа поздравлений на 101.6 FM.

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Шарфик и скреп Жоржетта. Полюбились одни из новых песен в исполнении Михаила Шуфутинского нашим слушателям. Ну а как же не полюбиться таким душевным композициям? Так вот, шарфик и скреп Жоржетта в очередной раз будет исполнять функцию музыкального подарка. Сегодня еще один подарок мы сейчас вручим Надежде Дегтяревой. Наденька, эту песню выбрала ваша дочь Марина. Поздравляет вас, любимую мамочку, с днем рождения. Мамочка, поздравляю. Твоя любовь – это мой надежный тыл и источник сил. Желаю тебе крепкого здоровья, позитива, душевного спокойствия, окружения тех, кто ценит тебя так же сильно, как и я. Пусть жизнь дарит тебе только светлые моменты. Мы все тебя безмерно любим. Ну а теперь пришло время послушать Михаила Шуфутинского в очередной раз. Наденька, мы будем слушать ее все, конечно же, но звучит она для вас. С днем рождения!

0: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня. Праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
1: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворлд. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворлд Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
2: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18. Klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
3: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс. За любовь.
4: В эфире программа поздравлений.

0: эфире программа поздравлений.
1: Еще одну просьбу сейчас с радостью исполню. Александра, наша слушательница, групп Чили, Махи. Александра, я всегда рада, когда могу исполнять просьбы. Не только ваши, конечно же, от души. Радуюсь за любую музыкальную просьбу от наших слушательниц, слушателей. Не только слушательниц, конечно же. Последняя весенняя неделя, а настроение уже летнее.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Любимую мамочку и бабушку Фаину Иванову. Фаиночка, ваша дочь Лариса, зять, внуки поздравляют. Мама милая, родная и бабуля дорогая. Поздравляем мы, любя, с днем рождения тебя. Счастлива будь, улыбайся, родная. Долго живи, огорчений не зная. Здоровую будь, энергичной всегда. Такой, как сейчас, будь всегда молода. Мы очень тебя любим и ценим. С днем рождения, мамочка!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Пришло сообщение. Денис и Светлана с нами на связи. Передаем вам привет, пишут. Передаем вам приветик. Мы отдыхаем на даче и хотим песню про дачу. Мы знаем, у вас такая есть. Все-то вы про нас знаете. Денис, Светлана, прекрасного вам дачного отдыха.

Денис, Светлана, у вас прям все как в песне в этой, да? Прям вот все-все и шашлычки и прочее, да, вытекающие обстоятельства. Хорошего дня вам еще раз. По-доброму вам завидуют те, кто находится сейчас на работе, потому что после некоторых выходных, особенно когда они такие насыщенные, хочется еще парочку выходных. Начинается новый час программы поздравлений. Начало второго на студийных. Присоединяйтесь к эфиру по поводу и без повода, чтобы передать привет или что-то послушать. Поводов особенных ждать не нужно и дат особенных в календаре. Кстати, сегодня 25 мая, понедельник. Об этом напоминать, наверное, не надо, о том, что сегодня понедельник, да? Но уж слово улетело, не поймаешь. Доброго дня, несмотря ни на что, всем еще раз. И добро пожаловать в эфир. 654-25-00 для звонка и 2020-1016 для сообщений.

Есть очередной и уже ставший традиционным привет Антонине от Евгения. Включай скорее приемник жизненной энергии. Поверни антенну в сторону радости и поймай канал хорошего настроения. Пусть веселая мелодия счастья не стихает до самого вечера. Сделай музыку громче, чтобы все вокруг были с тобой на одной волне.

0: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
1: Jūsu garāža cieš no liekās var? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālu lūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Super izdevīgs piedāvājums līdz 29. maijam misiņa lūžņi 7 eiro par kilogramu. Vetelom, Daugavpilī Dunduru ielā 5E, Taurunis 25506 255. Krāmē un brauc!

0: любого вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
2: Ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио Алиса Плюс.
3: Привет, Валентине. Валечка, вам привет. Велели передать ваши подруги Люба и Яня крепкого здоровья пожелать. Ни о чем я не забыла, и песню выбрали. Песню в исполнении Любови Успенской «Пропадаю я, Валечка, для вас».

0: эфире программа поздравлений.
1: От дорогого соседа Пашу Павла с юбилеем. Да, круглое золотой юбилей у Павла в этом году и в этот день. Павел, ваш сосед Сергей поздравляет вас с этим важным Рубиконом в жизни. Пусть энергия не иссякает, жизнь радует простыми и важными вещами. Пусть здоровье будет крепким, сердце молодым, а в душе живет уверенность, что все только начинается.

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: В самом центре Даугавпилс создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж, удобный вход прямо с улицы, большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
4: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
5: Когда думаешь о хорошем, все складывается как надо. Настройтесь на лучшее.
6: В эфире программа поздравлений.

0: В эфире программа поздравлений.
1: С днем рождения, любимая дочь Инару Агеичеву. Инарчика мама поздравляет. С днем рождения, любимая доченька. Пусть все, что ты сегодня загадаешь, задувая свечи на праздничном торте, обязательно сбудется. Желаю нежной быть всегда, любить себя, свои года, ценить друзей, свои мечты и быть такой, как хочешь ты.

0: глаза свои открывай.
1: В эфире программа поздравлений.
2: Надеюсь, что слушает нас в праздничных приятных хлопотах Надежда Дегтярева по-прежнему. Наденька, да, у меня для вас еще одно поздравление, еще одна песня ждет. Дорогая, с днем твоего рождения. От сестры Лили ее семья присоединяется к пожеланиям. Пусть в твоей судьбе, сестричка, будет как можно больше радостных событий. Пусть заботой и теплом окружают родные и любимые люди. Пусть реализуются твои самые смелые планы и желания. А жизнь будет лучше, интереснее и ярче, чем в самых-самых заветных мечтах. Александр Малинин, «Нет пути назад». Наденька, эта песня начинает звучать для вас еще раз и от души. С днем рождения!

0: Программа поздравлений. Алиса Плюс.
1: Давненько никому не дарили песню «Женщина, я не танцую». Как раз сегодня тот случай, когда мы эту ситуацию исправим. Она выбрана музыкальным подарком сегодня для Алексея Яроцкого. Алексей, вас поздравляют, Света и Валдес вручают вам этот подарок вместе с нами. Конечно же, мы присоединимся к пожеланиям здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, оставаться самим собой и радовать всех окружающих своим чувством юмора и

0: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
3: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
4: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом стал мец, давай.
6: Кафе «Пеццы» предлагает комплексные обеды по будням с возможностью заказа и доставки домой или на работу. Разнообразное меню позволит каждому выбрать то, что ему по душе и по вкусу. Заказы принимаются по телефону 27 07 08 42 до 11 утра. Приятного аппетита! Кафе «Пеццы», Даугавпилс, улица Саулес, 12.
7: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись. И передай дальше. Алиса Плюс.
8: Программа поздравлений.

0: На радио Алиса Плюс. Программа поздравлений.
1: С днем рождения Аллу Мальцеву будем поздравлять. Алла, для вас поздравления Вита оставила у нас на сайте. Как часто жизнь преподносит нам маленькие подарки, так начинаются пожелания. Солнечный зайчик, усевшийся на ладони, аромат любимого кофе с утра, забытая фотография, выпавшая случайно из книги. Эти повседневные чудеса дарят нам тепло и наполняют сердце радостью. Пусть жизнь всегда балует тебя приятными сюрпризами, и пусть в ней всегда находится место чуду. С днем рождения!

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: Любимого мужа Максима. Максим, с днем рождения. Ваша жена и дети поздравляют, желают здоровья, счастья, успехов и исполнения всех желаний. Добавляют спасибо, что ты рядом. Мы тебя любим.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Начался новый, третий, заключительный час нашей сегодняшней встречи в рамках прямого эфира программы поздравлений. Я напомню вам наши контакты. Есть еще возможности для поздравлений, для приветов, для массы добрых слов, одним словом. И номер для звонка 654-2500. Номер для сообщений 2020-1016. У нас открыты для ваших сообщений площадки Viber и WhatsApp. А я исполню прямо сейчас просьбу нашей слушательницы Марины. Мариночка пишет: всем добра, спокойствия и удачи. Марина, вижу вашу просьбу послушать песню «Две души». Александр Малинин, Елена Ваенга уже в эфире.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Поставили и друзья нашей слушательницы Тони сегодня привет. Тонечка, для вас и повод какой классный. Выбрали день счастливого билетика. А ведь это тот повод, к которому, наверное, стоит присмотреться и присоединиться. И, может быть, даже сегодня тот самый счастливый билетик окажется каким-то образом в ваших руках, Тонь. Музыкальным украшением к этому привету «Вишневая любовь» в исполнении Николая Баскова выбрана. Тонь, хорошего дня и вашим друзьям.

0: Saule, vējš, elektroauto – tas nav pienākums, tā ir iespēja. Arvien vairāk Eiropas Savienības valstu pierāda, ka pārēja var notikt pakāpeniski un bez satricinājumiem. Izvēle paliek mūsu rokās. Atjaunojamie resursi stiprina Latviju. Tava izvēle skaidri ietekmē nākotni.
1: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
2: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
1: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
2: 29 50 40 89.
3: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62 63.
4: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.
5: Программа поздравлений.

0: Программа поздравлений.
1: Начинает разгоняться песня в исполнении Юрия Шатунова «Майский вечер». Музыкальным подарком будет звучать для Инары Агеичевой. Инарочка, этот выбор сделала ваша тетя. Тетя Жанна поздравляет вас. Ко дню праздничному пожелания, день рождения – это отличный повод еще раз ощутить, как чудесно и как неповторима жизнь. Пусть каждый новый день будет для тебя приятным сюрпризом, и пусть сбываются все-все твои мечты.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
2: Литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
3: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
4: Каждый автомобиль требует профессионального внимания. Автосервис обеспечивает полный комплекс обслуживания и ремонта. Двигатели, ходовая, шиномонтаж и балансировка колес, автоэлектрика, сварочные кузовные работы, профессиональный чип-тюнинг. Заключаем договора на обслуживание автомобилей и микроавтобусов с юридическими и частными лицами. Полное сопровождение авто до техосмотра. Телефон 22 1 49 49 5. Доверьте свой автомобиль профессионалам.
5: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс. На радио Алиса Плюс. Программа.

0: у меня все.
1: Программа поздравлений.
2: Искренние пожелания счастья и удачи в любых начинаниях. К юбилею от коллектива Олегу Федотову адресованы. Душевного тепла добавляют коллеги, взаимопонимание, новых встреч, новых достижений, исполнение всех желаний. Поздравляем искренне с юбилеем, Олег, и мы тоже искренне присоединяемся к пожеланиям вашего дружного коллектива.

0: ваши добрые слова, приветы и поздравления на радио «Алиса Плюс».
1: С днем рождения. Очень красивые пожелания для Вии Адамчук у меня готовы. Вичка, точнее, я их только озвучу. А готовилась к поздравлению ваша крестная мама Лена поздравляет. Желаю тебе сегодня всегда ощущать внутри себя легкость и свет. А настроение пусть будет солнечным, даже если вдруг за окном будет пасмурно. Пусть каждый новый день приносит тебе радость, вдохновение и уверенность в своих силах. Пусть повсюду встречаются поводы для улыбок, а заботы обходят стороной. Пусть в душе царит гармония. В сердце живет счастье и благодарность за все хорошее, что есть в твоей жизни. Помни, что ты достойна всего только самого лучшего. Поздравляю тебя, родная моя девочка, с днем рождения. А Вичка, я очень надеюсь, что вы слышали эти пожелания от крестной. Мы присоединяемся к ним. И эта песня музыкальным подарком.

0: В эфире программа поздравлений.
1: Еще одно поздравление коллективное. Коллеги Ирену Козловскую поздравляют с наступившим днем рождения. Пусть тебя всегда сопровождает удивительное приподнятое настроение. Ираночка, желают вам, коллеги. А все тревоги растворяются в потоке положительных эмоций. Желаем, чтобы каждый день ты просыпалась с ощущением счастья и предвкушения чего-то особенного. Пусть вокруг будут добрые люди, искренние улыбки, приятные сюрпризы. Пусть твоя душа поет от радости, сердце не устает надеяться и верить в лучшие перемены, а твой внутренний свет согревает и тебя, и твоих родных.

0: Программа поздравлений на 101.6 FM.
1: Программа поздравлений появится в эфире завтра в привычное время и в привычном месте, слегка после полудня на волне 101.6 FM. Хорошего продолжения дня пожелаю вам искренне в завершении сегодняшней нашей встречи. И также искренне добавлю, пусть добрым будет весенний, все еще майский вечер. Спасибо за отлично проведенные 3 часа, спасибо за вашу компанию и поддержку, и помощь в поиске музыкальных подарков. Без вас бы я не справилась. И до встречи в эфире. Услышимся. Пока.

0: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
1: Совсем скоро пляжи и берега озер вновь заполонятся отдыхающими. И хотя вода в мае еще кажется многим слишком холодной, купальный сезон в Латвии уже официально открыт. У микрофона Юлия Сергачева. И сегодня полезные советы будут от спасателей и специалистов по безопасности на воде. И они напоминают, что ежегодно в Латвии тонут более 100 человек, и чаще всего трагедии происходят из-за самоуверенности, спешки или отдыха у воды в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому важно купаться только в официально разрешенных местах, не заплывать слишком далеко и не переоценивать свои силы, не заходить резко в холодную воду после долгого пребывания на солнце, не плавать в одиночку и никогда не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Отдельное внимание спасатели обращают на безопасность детей. Даже если на пляже дежурят спасатели, ответственность за ребенка все равно остается на родителях. Поэтому не оставляйте детей у воды без присмотра даже на несколько минут. Не отвлекайтесь постоянно на телефон и объясните ребенку правила поведения возле воды заранее, а не уже на пляже. Тем, кто отдыхает на лодках или отправляется на рыбалку, также советуют обязательно иметь спасательные жилеты и другие средства безопасности. И еще один важный момент. Не все красивые места у воды безопасны для купания. На дне могут быть стекло, мусор, резкие перепады глубины или судоходные участки, где плавать особенно опасно. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть отдых приносит только хорошие впечатления.
0: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

Согласно прогнозу синоптиков, в продолжение дня в Даугавпилсе будет облачно, воздух максимально прогреется до плюс 21 градуса, направление ветра северо-восточное, скорость в порывах до 13 метров в секунду. Осадки сегодня маловероятны, а завтра вполне возможны.

0: ищете подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Металлолом стал мед, сдавай, много денег выручай. Металлолом стал мед, сдавай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мед, сдавай.
3: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16. 22 30 72 16.
4: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

0: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
1: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
2: Новый сезон, новый уют. В Инхоум новое поступление дневных и ночных штор. А еще приятный бонус. Весенние скидки от 10 до 20% на дневные и ночные шторы, оконные роллы и карнизы, москитные сетки. Создайте уют и комфорт в своем доме по выгодным ценам. Для любителей творчества у нас швейные принадлежности, товары для вязания, комплекты для вышивания. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инхоум в Инстаграм и Фейсбук. Или звоните 654-22-110.
3: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните 24-98-74-06. 24-98-74-06.
4: Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. По понедельникам в 10.30 и в 15.30. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
5: Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
6: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Радио Алиса Плюс.
1: Обстановка по кайфу, мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу.

0: Длительная реклама. Настоящий патриот своей страны. Человек, для которого Латвия стоит на первом месте. Вилис Криштопанс. Депутат Европейского парламента. Патриоты Европы. Большой Вилис о самом важном и интересном в Европе и Латвии.
1: Лишь 11 из 27 стран-членов ЕС полностью готовы подключиться к новой базе биометрических данных 12 июня, когда должен вступить в силу пакт о миграции. 9 стран вообще не приступили к тестированию. Только 5 стран приняли необходимые национальные законы. Это не технические сбои, это политическая реальность, которую Брюссель годами отказывался признавать. Комиссия теперь угрожает процедурами о нарушении против тех стран, которые не готовы. Это классический брюссельский сценарий. Принимают сложное регулирование, устанавливают нереальные сроки, а затем наказывают государства-члены за то, что они не выполняют бюрократические требования. Мы, патриоты Европы, предупреждали, решение миграционного кризиса не в увеличении брюссельской бюрократии, а в эффективных границах, быстром возвращении и праве государств самостоятельно принимать решения. Европа должна защищать границы, а не создавать бюрократические конструкции.
0: Депутат Европейского парламента Вилис Криштопанс о самом важном и интересном в Европе и Латвии. Программа подготовлена в сотрудничестве с политической группой Европарламента «Патриоты за Европу».
2: Длительная реклама.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля ГТ-7196. Контактный номер телефона 29-532-301. Утерян кошелек черного цвета, посередине эмблема в виде буквы «М». Предположительно, был оставлен на скамейке в районе улицы Энергетику. Внутри находились документы на имя Евгений Васильев. Контактный номер телефона 28-258-582. В районе переезда был найден небольшой ключ от автомобиля BMW. Ключ находится у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли.

Ищете качественную мебель по хорошим ценам? Мебельный салон «Лэмис» приглашает. У нас вы найдете диваны разных моделей, секции на любой вкус и цвет, кухонные гарнитуры по индивидуальным размерам, столы и стулья из натурального дерева, а также хороший выбор комодов. Добавьте в свой дом тепла, уюта, чистоты и свежести мебельного салона «Лэмис». Адрес: Смилшу 94А, бывший ресторан «Дзинтерс». И в интернете www.lemis.lv.

Согласно прогнозу синоптиков, в продолжение дня в Даугавпилсе будет облачно, воздух максимально прогреется до плюс 21 градуса, направление ветра северо-восточное, скорость в порывах до 13 метров в секунду. Осадки сегодня маловероятны, а завтра вполне возможны.

камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети, если разбежимся как следует.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля ГТ-7196. Контактный номер телефона 29-532-301. Утерян кошелек черного цвета, посередине эмблема в виде буквы «М». Предположительно, был оставлен на скамейке в районе улицы Энергетику. Внутри находились документы на имя Евгений Васильев. Контактный номер телефона 28-258-582. В районе переезда был найден небольшой ключ от автомобиля BMW. Ключ находится у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли?

0: Ищите подходящие и надежные решения для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
1: Празднуйте красиво, дарите с любовью. В Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 до 30 июня праздничные скидки. Минус 30% на серебряные украшения. Минус 25% на все золотые украшения. И минус 25% на коллекции интерьера. Идеальные подарки для себя и своих близких по лучшим ценам. Golden Saga. Ваша история в украшениях.
2: Ваш гараж страдает от лишнего веса? Пора посадить его на железную диету. Привозите все накопленные килограммы металлолома в ЭТ-лом. Здесь точные весы, и любой вес превращается в кругленькую сумму. И пусть в этом сезоне толстеет только ваш кошелек. Супервыгодное предложение. До 29 мая латунь 7 евро за килограмм. В ЭТ-лом на Думдуру 5Е. Телефон 255-06-255. Загружай и приезжай.
3: В самом центре Даугавпил создается помещение. 75 квадратных метров для вашего бизнеса. Первый этаж. Удобный вход прямо с улицы. Большие витрины, отличная видимость и активный поток людей каждый день. Помещение оборудовано всем необходимым для быстрого старта и уверенной стабильной работы. Звоните 22 30 72 16.
4: 22 30 72 16.
5: Спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма Эворл. Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. Эворл Даугавпилс. Февруара 20. Телефон 654-40-560.
6: Внимание! В автосервис требуются автослесари и автомеханики. Оплата до 70% в зависимости от опыта работы. Телефон для связи 2-400-881.
7: 2-400-881.
8: Новая жизнь начинается неожиданно. Не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.
10: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь.

0: Нового вида. Надежно, практично и по доступным ценам. Звоните 25 25 01 01. 25 25 01 01. Весь ассортимент на сайте matic.lv.
1: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж — запеченная буженина, нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы, домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту, ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%, маринованные копченые куриные бедрышки, сочный шашлык с натуральными специями и купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста», улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
2: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas! No 25. līdz 27. maijam ar mana topkārte. Dezodorants Old Spice divi veidi, 2,85 €. Saldējums Druva divi veidi, 70 g, 49 €. Un čipsi Lay's trīs veidi, 200 g, 1,69 €. Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Внимание! Важная информация от гиганта! Хотите купить мебель? Теперь вы можете сделать это в одном мебельном магазине «Гигант». Отныне еще более широкий выбор мебели напрямую от производителей в одном месте. Приходите и убедитесь сами в «Гиганте». Даугавпилс, улица Дзелсцелю, 9А, Гайок.
5: Акционерное общество «Латвийская кредитная полиция» программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. За последний год мы объединили кредиты на общую сумму 55 миллионов евро для 15 тысяч человек. Наше предложение превзошло другие, когда требовались займы на ремонт помещений, покупку транспорта или другие цели. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
6: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».
7: Убежать!

0: Металл не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно. Платим честно. Платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24-96-62-63. 24-96-62-63.
3: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
4: Я, Айнар Шлессер, призываю тебя подписаться за возможность получить свои деньги второго уровня пенсионного фонда уже сейчас. Это твои деньги, которые ты накопил, платя налоги. Подпишись на latvii.lv или в местном самоуправлении, чтобы получить свои деньги из второго уровня пенсионного фонда.
5: Šodien Radio Alise Plus ēterā, pulksten 18:00, klausies raidījumu Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Tas ir vērienīgs informatīvs projekts, kas visa 2026. Gada garumā iepazīstinās Latgales iedzīvotājus ar zaļajām pārmaiņām, ilgtspējīgu attīstību un to, kā klimata pārmaiņas jau ietekmē mūsu ikdienas dzīvi. Likumi un noteikumi, ekspertu un speciālistu viedokļi, atbalsta programmas un iespējas, kā arī reāli piemēri tam, kā reģions kļūst ilgtspējīgāks un klimatnoturīgāks. Zaļais dialogs un pārmaiņas Latgalē. Šodien, pulksten 18:00. Projekts tiek realizēts ar emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta līdzfinansējumu.
6: Как же хорошо, когда все хорошо.
7: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». Утерян госномер от автомобиля ГТ-7196. Контактный номер телефона 29-532-301. Утерян кошелек черного цвета, посередине эмблема в виде буквы «М». Предположительно, был оставлен на скамейке в районе улицы Энергетику. Внутри находились документы на имя Евгений Васильев. Контактный номер телефона 28-258-582. В районе переезда был найден небольшой ключ от автомобиля BMW. Ключ находится у нас в офисе радиостанции «Алиса Плюс» на Райне 28. Приходите. Контактный номер телефона 654-22-322. В завершении напомню, что больше информации вы найдете на нашем сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок». Всего доброго! Татьяна Галич, информационная служба радио «Алиса Плюс».
1: Потеряли? Нашли.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Согласно прогнозу синоптиков, в продолжение дня в Даугавпилсе будет облачно, воздух максимально прогреется до плюс 21 градуса, направление ветра северо-восточное, скорость в порывах до 13 метров в секунду. Осадки сегодня маловероятны, а завтра вполне возможны.

0: Elektrības cenas tirgū mainās, bet kad tev ir sava enerģija, tu vairs neesi pilnībā atkarīgs no šīm svārstībām. Saules paneļi un baterija nozīmē vienkāršu lietu. Tu pats kontrolē, kad ražot, kad uzkrāt un kad patērēt. Mazāk pārsteigumu rēķinos, vairāk prognozējāmības ikdienā. Un tieši tas šodien kļūst par vienu no galvenajiem ieguvumiem. Enerģētiskā drošība sākas ar izpratni.
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными. В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия. Тайны животных поместья Ильзенберг. Найди, узнай, испытай. Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид, новошотландский ретривер Берг.
1: Ух ты, настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг.
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Jūsu garāža cieš no liekā svara? Laiks dzelžainai diētai! Vetelom palīdzēs ātri atbrīvoties no uzkrātajiem metālūžņu kilogramiem. Vetelom precīzie svari pārvērtīs jebkuru lūžņu apjomu prangā naudas summā, lai šajā sezonā pieņems svarā tikai jūsu maks. Super izdevīgs piedāvājums līdz 29. maijam misiņa lūžņi 7 eiro par kilogramu. Vetelom, Daugavpilī Dundurielā 5E, Taurunis 255-06-255. Krāmē un brauc!
4: Добро пожаловать в мясной ларек «Вегеста». В ассортименте хит продаж – запеченная буженина. Нежные вареные рулеты из свинины, индейки и курицы. Домашний паштет по старинному латвийскому традиционному рецепту. Ароматные вареные и копченые колбасы с содержанием мяса 80%. Маринованные копченые куриные бедрышки. Сочный шашлык с натуральными специями. И купаты от местного производителя «Жабо». Мясной ларек «Вегеста». Улица Балву 2, рядом со входом в Риме.
5: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
6: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Металл – не мусор. Это деньги. В Рефондо мы это понимаем. Взвешиваем честно, платим честно, платим больше. Принимаем черный и цветной лом в любых объемах. Цена до 280 евро за тонну черного лома. Оплата в тот же день. Рига, Твайка 70, Даугавпилс, Мотору 2А. Рефондо ЛВ. Потому что ваш металл стоит больше. Предприятиям с большими объемами еще выгоднее.
1: Политическая реклама оплачена обществом «Латвия Пирма».
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, Рижский, Вентспилский, Лепойский порты и Латвийская железная дорога успешно развивались. Транзитная отрасль процветала. Перевалка грузов била все рекорды. Благодаря развитию портов развивалась Латгалия, через которую шли грузы. У людей была работа и зарплаты, а у государства – доходы. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию!
3: Инт-Хоум расширяет возможности вашего интерьера. Мы запускаем 3D-печать товаров для дома, декор и аксессуары, органайзеры и функциональные решения, уникальные изделия для интерьера. Теперь вы можете выбрать готовые модели в магазине, заказать индивидуальное моделирование по вашему запросу, ознакомиться с товарами на нашем сайте. Хотите что-то особенное? Мы создадим модель специально для вас. Инт-Хоум – уют, стиль и технологии в одном месте. Ждем вас в Даугавпилсе на Саулас 57. Узнайте больше в профиле Инт-Хоум в Инстаграм и Фейсбук или звоните 654-22-110.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
5: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
6: Tev jau ir kredīti?
5: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
6: Oho!
5: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
7: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs S15.
8: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее.
9: Алиса Плюс.

она мою рубашку временно. Искра постижно вдруг поселится. Наших душ две птицы неуверенных в небо словно в первый раз летят.

какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость.

джинсах и поношенном пальто. С перрона на вокзал. Чашка кофе в маленьком бистро и редкие слова. Люди улыбаются в ответ. Мой запас английского на нет сведен как число сигарет. Как часы на башне городской,

одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании, ты прочитай.

101 и 6 FM. Алиса Плюс.

мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажу.

Хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

Вот теперь чавкает в лужах серый мартовский снег. Город весною ранний контуженный скрылся венами рек. Все перемолото, скомкано.

101.6 FM. Алиса Плюс.

просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.